0: 关系走过了30个年头，历经10届的展会见证了双方合作的持续升温，也提供了进一步协同共赢的宝贵契机。接下来我们将采访俄罗斯副总理特鲁特涅夫，围绕两国发展新机遇、地方合作新空间展开对话。10届中俄博览会累计吸引超7200家中俄企业、105万名客商参展参会。面对新华社记者提问，特鲁特涅夫说，中俄博览会是两国互鉴发展理念、互通前沿技术的重要平台，将有力推动双方携手加快发展步伐。
1: Демонстрируя друг другу достижения, технологические находки, мы, естественно, мотивируем друг друга к более быстрому росту. Сегодняшняя экспо, мне кажется, наглядно показала, что нам есть чему учиться у китайских друзей, точно так же, как и китайским коллегам есть чему учиться у России.
0: 在特鲁特涅夫看来，跨境地方合作是两国合作的核心发力点。俄罗斯远东地区与中国地缘相近，区位毗邻，是两国合作的前沿。目前，中方已在俄罗斯远东落地90多个投资合作项目，意向投资总额达1万亿卢布，合作硕果累累。
1: Мы видим целый ряд совместных направлений работы.Нами создана новая оболочка, международная территория опережающего развития. Мы соседи, поэтому сам Бог велел развивать транспортные коридоры, и мы их развиваем. Вы знаете, что на карте мира появилась Нижнеленская, Тунзянь, Благовещен, Хэйхэ. И это не последние коридоры, мы будем продолжать их развивать.
0: 副总理阁下您好，大家好，我是黑龙江广播电视台的记者。当前呢，中俄新时代全面战略协作持续走深走实，我们看到经贸、人文等领域合作成果丰硕。那么从两国长远发展的角度看，双边交往将会在哪些领域重点布局，有怎样的规划？另外，对于黑龙江省深化对俄合作，有哪些期待和建议？
1: У каждой страны есть свои преимущества.Что если мы говорим о дружеских связях, то самое важное – это обмениваться этими преимуществами. Я хорошо знаю, что Приморье лидирует по количеству проектов с участием китайских инвесторов. Они такие известные в Китае поставщики краба, рыбы, сельскохозяйственной продукции.Большая работа с соседями проводится, например, в Амурской области. Они собираются построить первую в мире канатную дорогу через границу. Мы сегодня подробно обсуждали транспортный узел в Еврейской области. И это все-таки живые ниточки.Взаимодействие, ниточки, делаем это благо наших жителей.
0: 特鲁特涅夫最后说，俄中民间友好交往与人文交流同样至关重要，希望增设更多俄罗斯远东地区与中国之间的民航航班，以满足民众日益增长的出行需求。中俄双方还将深挖文旅合作潜力，大力发展跨境旅游产业，推动两国合作朝着更深层次、更广维度稳步迈进。今天，斯维尔德洛夫斯克州与黑龙江省合作交流会在哈尔滨举行，活动现场来自中俄双方政府部门、重点企业及行业协会的200名代表参会。斯维尔德洛夫斯克州方面介绍了产业优势与投资环境，中方代表则立足各自区位优势与开放政策进行了专题推介。在对接交流环节，双方工商界代表围绕装备制造、农林产品贸易、跨境电商、金融服务等领域开展了洽谈。
2: 今天，第十届中俄新技术开发、应用科技合作与人才培养圆桌会议在哈尔滨召开。来自中俄两国政界、学界、业界的150名精英，围绕新材料、人工智能、季节性迁徙与寒地人群健康管理、寒冷地区技术应用等重点领域深入研讨，探索互利共赢、长效稳定的科创合作新模式。未来，中俄两国将为科研人员联合攻关、人才互通、成果落地提供优质便利条件，推动双方在更多领域、更深层次开展务实合作。